абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live.

0: Доброе утро! 6:08 на часах, на календаре 29 июня, а постель утром в каком-то смысле можно назвать полем битвы. У кого-то со сном, у кого-то с теми, кто почему-то отказывается быть бодрым уже на рассвете. У нас есть потрясающие новости. Оказывается, деление на сов и жаворонков – чистой воды миф.
1: Ну, наконец-то кто-то это сказал вслух. Да, на самом деле, сомнологи и психиатры уверяют, что никаких врожденных сов и жаворонков в природе не существует, и нашему хитрому мозгу, чтобы полностью перестроить нейронные связи, и начать вырабатывать гормоны бодрости по новому графику, нужен всего 21 день, ну, в принципе, как при выработке любой новой привычки.
0: Я тоже слышала про 21 день, да.
1: Да-да-да, что ты делаешь 21 день, у тебя вырабатывается новая привычка, нейронные связи, все дела. Так что, если 3 недели подряд заставлять себя, боже мой, ложиться до полуночи, то через месяц вы рискуете превратиться в того самого невыносимо бодрого человека, который улыбается в 7 утра без всякого кофе.
0: Ну, теория теории, а реальный будильник никто не отменял. Давайте честно. Кому из вас утренний подъем дается легко, а кто готов продать душу за лишние 5 минут под одеялом? Делитесь в WhatsApp по номеру 244 200.

44-14, к какому лагерю вы себя относите? И главное, какие у вас есть проверенные способы экстренно взбодриться, когда глаза отказываются открываться? Ждем ваши лайфхаки, а впереди Отован с песней «Hands Up».

0: 29 июня сегодня, 6:20 на часах. А я вижу, Александр успел заварить себе кофе. Так пахнет вкусно, с корицей, да?
1: Нет, с кардамоном у меня такая привычка.
0: А знал ли ты, что каждое утро мы всем миром дружно выпиваем больше 2 миллиардов чашек кофе? Сами того не подозревая, мы участвуем в хитрой химической маскировке. И ученые тут выяснили, что этот бодрящий напиток на самом деле не дает нам никакой реальной энергии, представь себе.
1: А я давно это подозревал и пью, в общем-то, последнее время кофе только ради вкуса, а не какой-то бодрости. Ради бодрости я на работу хожу каждое утро к 6 и делюсь этой бодростью с другими. С вами, вот, например, уважаемые слушатели. Так вот, в чем там дело? Давайте о научном вот этом эксперименте, исследовании. А вот этот наш хитрый, оказывается, друг кофеин просто временно обманывает мозг.
0: Каков негодяй?
1: Да, цепочка действий такая. Он захватывает рецепторы усталости и не пускает туда вещество под названием аденозин, которое клонит нас в сон. Но как только кофеин расщепляется, вся накопленная сонливость возвращается обратно, так что это, ну, своеобразный кредит бодрости. И в итоге все равно его придется возвращать с процентами, конечно, хорошим крепким сном.
0: Это если есть хороший крепкий сон. Но согласись, утренний ритуал, когда ты держишь эту теплую кружку и вдыхаешь аромат, ну то для чего мы пьем, ради самого вкуса, уже сам по себе дарит отличное настроение и настраивает на правильную волну.
1: Нас что интересует? Как вы просыпаетесь? Что вам помогает открыть глаза и улыбаться новому дню? Может быть, вы предпочитаете, как и мы, кофе или все-таки душевный такой ароматный чай?
0: Чаек? Хотя чаек тоже бодрит. В общем, поделитесь своими рецептами идеального утра. WhatsApp 244-244-14, как всегда. Ну а впереди, после небольшой паузы, Сандра с песней «Secret Land».

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 28, плюс 31.
1: Столица Латвии солнечно, без осадков, днем плюс 28, плюс 30.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Гороскоп. Овны. Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
1: Тельцы. Не стоит подливать масло в огонь, как бы вам не хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий. Ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
0: Близнецы. Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
1: Раки. Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
0: Львы. Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.
1: Девы. Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
0: Весы. Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят.
1: Скорпионы. Сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
0: Стрельцы. Сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым. Вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится. Кто, выяснится ближе к вечеру.
1: Козероги. Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
0: Водолеи. Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только им, но и вам.
1: Рыбы. Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.

А знаете, песня «Касабланка» в исполнении Джессики Джей – это вовсе не оригинал. На самом деле она появилась еще в 1982 году, а версия Джессики превратила романтичную балладу в легкий танцевальный хит 90-х. Именно так многие ее и полюбили. А впереди, после небольшой паузы, Игорь Николаев с песней «Мельница».

0: Доброе утро. Замок Света готовится к большой роли. Правительство...
1: Да вы что?
0: Да. Правительство Латвии планирует вложить в модернизацию национальной библиотеки еще 2 миллиона 200 тысяч евро. Все потому, что в 2028 году Латвия будет председательствовать в Совете Европейского Союза. И именно здесь хотят проводить встречи министров и другие международные мероприятия.
1: И если не вложить 2 миллиона 200 тысяч, то как ты проведешь эти международные мероприятия? На что пойдут деньги? Не только на новый интерьер, на начинку, так сказать, здания тоже. Обновят сети передачи данных, системы видеонаблюдения, оповещения, электроснабжения и киберзащиты. Появится также резервное питание и современное оборудование для проведения крупных конференций. Но, в принципе, все по делу.
0: При этом модернизация останется полезной и после 2028 года. Обновленная инфраструктура позволит принимать в замке Света международные форумы, конференции и другие масштабные мероприятия.
1: Это можно только приветствовать. Ну, больше гостей.
0: Больше гостей. Ну а впереди Фредди Меркьюри с песней «I was born to love you».

0: Доброе утро! На календаре 29 июня, и этот день буквально под завязку забит историческими событиями. Судите сами. В 1599 году в Лондоне открылся знаменитый театр «Глобус» с лозунгом «Весь мир – театр». В строительстве театра, кстати, использовались материалы из разобранного предыдущего театра. Все, так сказать, в пользу. Переносимся в 1775 год. У нас в Митове, нынешней Елгаве, торжественно открылась академическая гимназия.
1: 29 июня, 1855 год, Лондон. Там выходит первый номер газеты «Daily Telegraph», которая была создана для критики герцога Кембриджского. Ровно 110 лет назад, в 1916-м, в воздух поднялся самый первый самолет авиакомпании «Боинг». В 1925-м, Марвин Пипкин запатентовал матовую лампочку, а в 1952-м Арми Куусела из Финляндии стала первой в истории «Мисс Вселенная».
0: Идем дальше. Ровно 70 лет назад, в 1956 году, состоялась свадьба Мэрилин Монро и драматурга Артура Миллера. В 1964-м мир вздохнул с облегчением. Был создан пульт дистанционного управления телевизором.
1: Спасибо!
0: Да. А в 1984 году на экраны США вышел культовый «Конан Варвар» со Шварценеггером. Ну а в 2007-м фирма Apple совершила революцию, выпустив первый iPhone.
1: Ну а теперь к музыке. Сегодня день рождения отмечает барабанщик Deep Purple Ian Paice. Кстати, именно в этот день, в 1973-м, вокалист группы Иэн Гиллан покинул ее после концерта в Осаке.
0: В 1955 году песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли возглавила хит-парад США, заразив рок-н-ролл. В 1968 году Pink Floyd дали первый бесплатный концерт в Гайд-парке, а в 1985 году Rolls-Royce Джона Леннона ушел с молотка за рекордные 2 229 тысяч долларов. В 1987 году продюсеры в лондонском пабе официально придумали термин «World Music».
1: Неплохо так посидели. Ну и напоследок, в 1988 газета «Гардиан» напугала всех, что CD-диски...
2: Signetbanka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лейпе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 24-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 28-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха. Сегодня днем плюс 28-30 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
0: Доброе утро еще раз всем, кто только присоединился. На часах 7, а впереди еще много музыки, истории и хорошей компании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире.
7: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! По традиции, в начале этого часа поздравляем наших именинников. Сегодня 29 июня в Латвии Вардадену отмечают Паулис, Паулс, Павелс и Петерис.
2: Имя Паулс происходит от латинского слова «паулус» – «маленький» или «скромный». Павелс – латышская форма имени Павел с тем же значением, а имя Петерис берет начало от древнегреческого слова «петрос», что означает «камень» или «скала» – символ надежности и твердости характера. Всем сегодняшним именинникам желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи во всех делах и побольше приятных моментов этим летом.
1: По православному календарю День Ангела сегодня отмечают Евтропий, Петр, Михаил, Ефрем, Константин. Константин и Тигрий. Вот уж интересное имя.
2: Да уж.
1: Пусть ваши небесные покровители помогают принимать верные решения, дарят силы, спокойствие и как можно больше счастливых событий.
2: А еще у наших предков понедельник считался днем, который задает настроение всей неделе. Говорили, что именно в понедельник получить обратно в долг, то если получить в долг, то неделя может оказаться удачной в финансовом плане. А вот самим одалживать деньги не советовали. Считалось, что вместе с ними можно отдать и собственное благополучие.
1: Еще одной хорошей приметой было принимать гостей. Тогда и всю неделю обещала пройти в приятных встречах и хорошей компании. А вот крупные покупки и начало важных дел наши предки предпочитали переносить на другой день.
2: Верить в приметы, не верить в приметы, каждый решает сам. Но поздравить сегодняшних именинников – это уже добрая традиция, поэтому еще раз от души поздравляем!
1: Поздравляем! А впереди, после небольшой паузы, другие правила с песней «Лети, беги».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:08.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: На часах 7.15, 29 июня на календаре. Ух, это уже почти целый месяц лета прошел. Доброе утро! Да, переходим к праздникам этого понедельника. Сегодня их немало, и некоторые довольно необычные. Сегодня, например, отмечается Международный день промышленного дизайна. Его учредила Всемирная организация дизайна, чтобы напомнить, насколько сильно дизайн влияет на нашу повседневную жизнь. От телефона в кармане до автомобиля, мебели и прочей бытовой техники.
2: Также сегодня Международный день тропиков. Эта дата появилась по инициативе Организации Объединенных Наций. Тропические регионы занимают около 40% поверхности Земли. Здесь живет почти половина населения планеты и сосредоточена большая часть биологического разнообразия.
1: И еще один праздник – день учреждения Нобелевской премии. Именно 29 июня 1900 года был утвержден устав Нобелевского фонда, который с 1901 года вручает самые известные в мире награды за достижения в науке, литературе и деле укрепления мира.
2: Есть сегодня и Международный день рыбака. Его отмечают во многих странах люди, для которых рыбалка – профессия, спорт или любимое хобби. Кстати, я стал обращать внимание, что все больше рыбаков в Риге в городской черте. Более того, и не только мужчины, там, старички или парни, но и девчонки. Все больше девчонок стоят с удочками.
1: Вообще, да, я тоже многих видела, когда проезжала из того же Вестмилгрависа. А, кстати, среди неофициальных дат сегодня есть день поисков кладов и секретов, а также праздник объятий. Первый напоминает, что самые интересные открытия иногда находятся совсем рядом, а второй, что объятия остаются одним из самых простых способов поднять настроение близкому человеку.
2: Праздников, как всегда, много. Можно выбрать, чтобы день стал немножечко добрее.
1: Ну а впереди после небольшой паузы Смоуки с песней «Don't play your rock'n'roll to me».
3: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортного».

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Выходных и путешествий по четвергам. И узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi.
3: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ». Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Turkish Airlines подарит jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
5: В «Золанда» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золанду» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золанду».
6: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

0: Понедельник в Латвии обещает быть по-настоящему жарким. По прогнозам синоптиков, сегодня воздух местами прогреется до плюс 35 градусов, поэтому многие наверняка отправятся к воде. И тут хорошие новости. Реки и озера уже стали заметно теплее. В Даугаве температура воды достигает 20-22 градусов. В озерах, и водохранилищах тоже местами до плюс 22. А на побережье Балтийского моря и Рижского залива вода пока прохладнее. Примерно от 15 до 20 градусов.
1: Что, кстати, правда, я вчера вот эти плюс 32 окунулся в Юрмале.
0: Открыл сезон?
1: Ну нет, конечно, еще в мае это произошло, но море было достаточно прохладным, в прямом смысле освежающим. Что касается рекордных температур воздуха, медики, и мы напоминаем, в жару важно соблюдать осторожность. Пейте больше воды, по возможности избегайте солнца с 11 до 17 часов. А если решили искупаться после того, как до этого долго пробыли на солнце, не заходите резко в холодную воду, по чуть-чуть. Потому что перепад температур может стать серьезной нагрузкой для организма и обязательно станет ею, особенно для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Берегите себя.
0: И еще одно напоминание. Не оставляйте в припаркованных автомобилях детей, пожилых людей и домашних животных даже на несколько минут. В такую погоду салон машины нагревается буквально за считанные минуты. Ну а впереди, после новостей и погоды. Энрике Иглесиас, Tired of Being Sorry.
2: Доброе утро. Латвия с Валсцели предупреждает о скользких участках дорог в жаркую погоду и призывает водителей соблюдать осторожность. Электронная подача заявок в 10 классы рижских школ стартовала без сбоев. До 30 сентября молодежь может подать заявку на призыв в службу гособороны в следующем году. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды. Пассажиру Вилсенс сегодня назначат 5 дополнительных рейсов в Дублту и обратно в Ригу. Специалисты предупреждают о стремительном распространении в Европе нового вида мошенничества с использованием поддельных QR-кодов. Подробности в начале часа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 28, плюс 31.
0: Столица Латвии солнечно, без осадков, днем плюс 28, плюс 30.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитняемой палыдзības программа.
4: Veikalos Maksima. Brīvdienu. Īstavīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.

0: Гороскоп. Овны. Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
1: Тельцы. Не стоит подливать масло в огонь, как бы вам не хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий. Ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
0: Близнецы. Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
1: Раки. Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
0: Львы. Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.
1: Девы. Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
0: Весы. Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят.
1: Скорпионы. Сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
0: Стрельцы. Сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым. Вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится. Кто, выяснится ближе к вечеру.
1: Козероги. Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
0: Водолеи. Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только им, но и вам.
1: Рыбы. Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Знали ли вы, что теперь имя латвийского режиссера Яниса Стрейча можно найти не только в титрах фильмов, но и внезапно в космосе?
2: Ух ты!
1: Его именем официально назвали астероид, который находится в главном поясе между Марсом и Юпитером.
2: На всякий случай справочка. Янис Стрейч – один из самых известных режиссеров Латвии. Именно он снял ставший классикой фильмы «Театр» Свии Артмане в главной роли, а также любимую многими комедию «Лимузин цвета белой ночи». Его картины знают далеко за пределами Латвии, а сам режиссер много лет считался одной из главных фигур латвийского кинематографа.
1: Сам астероид открыли еще в 2018 году в астрофизической обсерватории Балдуны. Но по международным правилам сначала ученые несколько лет уточняют его орбиту, и только потом объект получает официальное имя. Диаметр астероида около километра, а вокруг Солнца он обращается примерно за 5 лет и 4 месяца.
2: Так что теперь память у Яниса Стрейча останется не только в истории кино, но и на карте Солнечной системы. Латвия достигла благодаря ему прям космоса в прямом смысле.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, «Мумий-тролль» с песней «Малыш».
3: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
4: Garāžetētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
5: Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты-фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сапдоски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте «Риты-фест.ЛВ» или по телефону 27196333.
6: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно – сейчас.
7: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universāla veikalā un Stockmann LV.
8: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, друзья! На календаре самый разгар лета. И пока мы спасаемся от жары, в далеком Нью-Йорке официально открыли купальный сезон. Да еще как! Новый мэр Большого Яблока Зогран Мамдани решил возродить старую, почти забытую традицию. Он пришел на открытие общественного бассейна в Восточном Гарлеме и прямо на глазах у изумленной публики сиганул в воду.
2: Все бы ничего, и мы бы об этом не рассказывали, и дети на трибунах тоже были в полном восторге, конечно, и взрослые. Вот только чиновник прыгнул в воду прямо при всем параде, в строгом рабочем костюме, лишь только туфли снял.
1: Ну, хотя бы туфли снял. Сам мэр остался жутко доволен, а вот пресса тут же поймала его на горячем. Оказывается, глава города грубейшим образом нарушил правила безопасности. Согласно строгому регламенту нью-йоркских парков, находиться в воде можно только в плавательной одежде. Мужские шорты обязаны быть со специальной сеткой, а из обычных вещей разрешена разве что белая футболка. Цветная одежда под строгим запретом.
2: Так что мэр Нью-Йорка официально стал главным нарушителем подконтрольных ему же бассейнов, которых, к слову, за сезон посещает более 1 000 000 человек.
1: Что тут скажешь? Правила, конечно, одни для всех, но ради эффектного кадра и хорошего настроения горожан можно разок и промокнуть. Главное, чтобы это приносило радость.
2: Ну, а мы нарушать ничего не будем, освежаемся исключительно по правилам, пьем воду, прячемся в тенечке и настраиваемся на правильную волну, точнее, уже настроились прямо сейчас на Retro FM, очередная порция музыкальной, ну, можно сказать, прохлады, только приятная музыка трех поколений.
1: Именно так, впереди Пьер Гросса Колос, точнее, Гросс Колос, как же так у меня получается ошибаться сегодня, Lady Lay, слушаем.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Отличные новости для всех любителей спорта и активного образа жизни в Латвии.
2: В продолжение только что звучавшей песни, вот «Hungry for sport».
1: Да, вот, очень похоже. Наш Олимпийский комитет принял по-настоящему стратегическое решение. К нам возвращается, внимание, Большая Латвийская Олимпиада. Если вы помните, в последний раз соревнования такого масштаба среди взрослых проходили аж 10 лет назад, в 2016 году в Валмере. И вот после долгого перерыва традицию решено возродить. Грандиозный камбэк намечен на 2029 год, а принимать возрожденную Олимпиаду будет наша столица – Рига.
2: Организаторы обещают, что это будет не просто сухой подсчет медалей, каких-то достижений, но чтобы сделать событие максимально крутым и доступным, ЛОТ планирует объединить в Риге рекордное количество олимпийских и неолимпийских видов спорта. Параллельно с зачетами профессионалов в столице развернется масштабный олимпийский фестиваль для всей семьи, так что готовимся не только болеть на трибунах, но и круто проводить время с детьми, приобщаясь к здоровому образу жизни, который мы проповедуем.
1: Ну а пока Рига берет время на подготовку, юное поколение спортсменов тоже не останется без дела. До взрослой Олимпиады летом 2028 года нас ждет Латвийская юношеская Олимпиада, и ее примет Юрмала. Комитет детально изучил инфраструктуру, отели и бюджеты разных городов, но Юрмала оказалась вне конкуренции. У города уже есть статус европейского города спорта и отличный опыт проведения таких игр. Так что спортивный календарь на ближайшие годы расписан. Тренируемся и ждем больших побед.
2: Сарауи, сарауи.
1: Ну а сейчас Backstreet Boys с песней Everybody.

0: реклама.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Доброе утро. В Риге 8 часов. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В связи с жаркой погодой предприятие «Латвия Свалсцели» напоминает, при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут появляться скользкие участки. Чтобы снизить риск аварий, такие места посыпают песком. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать мотоциклистам. На портале «Латвия ЛВ» начался прием электронных заявлений в 10 классы общеобразователей средних школ Рижского самоуправления. Цифровое решение разработало Министерство образования и науки. Подать заявление можно до 1 июля включительно. При этом дата подачи значения не имеет. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подать заявку на службу государственной обороны. Службу можно будет начать в январе или июле следующего года. Подать заявку можно на сайте Клюстикаравирс.лв. В Латвии за несколько дней утонул уже второй несовершеннолетний. Спасатели напоминают, необдуманное поведение на воде может привести к трагедии. Попытка переплыть водоем может закончиться тяжелыми травмами или гибелью. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах и в одиночку. Спасатели призывают выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и постоянно следить за детьми у воды. Компания Passenger Wilsens сегодня назначила дополнительные рейсы в Дублт и обратно в Ригу. Поезда на этом направлении будут ходить каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. Один из мобильных операторов предупреждает о быстром распространении в Европе нового вида мошенничества – поддельных QR-кодов. Пользователей перенаправляют на фальшивые сайты, где предлагают ввести данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-32 градуса. На побережье плюс 23-26. Уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
4: Прогноз погоды вместе

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали сотни тысяч китов с 1960 по 2023 год. Знаете, что выяснили? Что тексты песен за последние десятилетия стали намного мрачнее и эмоционально напряженнее, оказывается.
2: Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Как-то не бьется эта фраза с выводами. А статистика неумолима. На самом деле количество негатива в мировых чартах выросло в среднем в полтора раза. А вот душевных, теплых треков о любви, заботе и банальной человеческой доброте стало меньше почти на четверть. Поп-музыка просто отражает современные социальные стрессы и сдвиги. Выходит так.
1: Но знаете что? Если вы устали от этого бесконечного музыкального мрака, вот этих вот депрессивных битов, и хотите, наконец, просто выдохнуть и поднять себе настроение, вы зашли по правильному адресу. В нашем эфире эти унылые тренды не работают, ведь на волне ретро-ФМ Латвия звучит только настоящая, проверенная временем и исключительно приятная музыка трех поколений. Золотые хиты, которые дарят искреннюю улыбку, вызывают лучшие воспоминания и заряжают чистым позитивом.
2: Так что хорошего дня и хорошего настроения, хорошей музыки.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, Ten Sharp с песней You.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 8:13. Это
0: FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Лидл Плюс. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу завершился групповой этап, а значит, впереди матчи на выбывание. Главным героем последних игровых дней вновь стал Лионель Месси. В игре против Иордании капитан сборной Аргентины вышел на замену, забил эффектный мяч со штрафного и установил уникальный рекорд. Стал первым футболистом в истории, который отличился на 7 матчах чемпионатов мира подряд. После 3 игр группового этапа у Месси уже 6 голов. Пока это лучший показатель турнира. В 1/16 финала действующие чемпионы мира встретятся со сборной Кабо-Верде.
2: Кстати, Кабо-Верде тоже уже вписала свое имя в историю. Главной звездой команды неожиданно стал 40-летний вратарь Вазинья. Он стал всего 3-м голкипером в истории чемпионатов мира, которому удалось провести 2 сухих матча после 40 лет. Поэтому ли в социальных сетях Вазинью зовут «Вывазинья». До него такое удавалось лишь легендарным Дина Джофф и Питер Шилтон.
1: Еще одну красивую историю подарила сборная Демократической Республики Конго. Команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В решающем матче конголезцы уступали Узбекистану, но смогли переломить ход встречи и победили со счетом 3-1. Теперь их ждет серьезное испытание – матч против Англии.
2: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Это был один из первых треков на Евровидении, где греческие и английские языки соединились в шахматном порядке прямо внутри куплетов и припевов. Куплеты начинали на греческом, а самый взрывной крючок припева пелся на английском языке, что сохранило песне национальный колорит и осталось понятной всей Европе. Ну а далее рок-острова «Ничего не говори».
1: После небольшой паузы.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
4: Reklāma. Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены, а Linux комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Erik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
10: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
11: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
12: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
13: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
14: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал!
15: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
16: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле. Yeah.

0: Друзья, если вы до сих пор одиноки, возможно, вы просто слишком хороший человек. Вот свежая новость от польских ученых, которые опубликовали исследование в журнале Evolutionary Psychological Science. Они выяснили, что сплетники, манипуляторы и токсичные агрессоры, вот эти все арбузеры, гораздо чаще вступают в романтические отношения и заводят детей.
1: Ученые опросили почти 1500 человек и вынесли вердикт. Вот эти все тонкие женские интриги и жесткие мужские манипуляции – это, оказывается, мощное эволюционное преимущество. Сплетни помогают выкашивать конкурентов своего пола, а агрессия – намертво удерживать испуганного партнера рядом. И это одинаково работает в обе стороны.
0: Так что отставляем в сторону вежливость, романтические стихи, прогулки при луне и вот это вот все. Хотите найти вторую половинку к выходным уже? Начинайте интриговать, распускать слухи, манипулировать. Конечно же, я это не всерьез.
1: Шутим, шутим.
0: Но, как говорится, в каждой шутке есть доля польского исследования.
1: А пока вы обдумываете новую тактику обольщения, в эфире трек для самых миролюбивых. Точнее, я вас немножко обманула. Трек будет немножечко попозже, а сейчас новости и прогноз погоды. А впереди Pet Shop Boys, It's a Sin.
2: Доброе утро. Европа продолжает страдать от мощной волны жары. В Евросоюзе согласована масштабная реформа правил авиаперевозок. Стало известно, как долго жители Латвии могут прожить без работы. Почти 18% жителей Латвии планируют сменить жилье в ближайшие 3 года. С 1 июля в Рижской ратуше вступит в силу новый порядок оформления пропусков. В Риге представят фрагменты всех 4 метеоритов, найденных на территории Латвии. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный.
0: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 28, плюс 31.
1: В столице Латвии солнечно, без осадков, днем плюс 28, плюс 30.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Минувшие выходные выдались по-настоящему громкими и масштабными, а в двух мировых городах на букву «Р» были установлены невероятные рекорды. Начнем с нашей родной Риги. На Даугаве официально зафиксировали новый мировой рекорд Гиннесса. Отмечая столетие латвийского парусного спорта, сразу 611 человек одновременно затрубили в туманные горны.
2: Этот мощный флешмоб прошел на открытии регат в яхт-клубе «Ауда», а набережная Рижского порта превратилась в зрелищный парад яхт. Для рекорда нужно было дуть непрерывно 10 секунд, и наши участники справились на ура. Или на дуду.
1: Ну да.
2: На дуделе, в общем.
1: А в это же время в столице Италии, в солнечном Риме, ставили свой рекорд стиля и легкости. Вечный город накрыла цветная волна. На улице выкатили около 25 тысяч владельцев легендарных мотороллеров Веспа. Поклонники бренда съехались более чем из 60 стран, чтобы отметить 80-летие культового скутера.
2: Колонна раритетных и современных мопедов пронеслась мимо Колизея под аплодисменты тысяч зрителей. И, как говорят сами участники, Веспа — это не просто транспорт, а умение жить свободно и наслаждаться моментом «карпе дьем».
1: Что в Риге под звук горна, что в Риме под гул моторов, люди умеют радоваться жизни. Давайте мы добавим этому утру капельку праздничного настроения и драйва.
2: Так что включаем приемники погромче, встречаем новый день на позитиве, а все потому, что на Retro FM Latvia для вас проверенные временем хиты и исключительно приятная музыка и приятные ведущие, хочется надеяться.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, будет играть Sting с песней «Englishman in New York».
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
4: Reklāma. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši Sweet 3,49 €. Rimi – gudra izvēle.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
8: «Грантис» – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
10: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». «Декта», созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Лето не перестает удивлять своими активностями. И если в следующие выходные хочется выбраться на природу, но простой прогулкой уже никого не удивить, можно заглянуть в Национальный ботанический сад в Саласпилсе. 4 июля там пройдет День роз.
2: В это время розарий как раз на пике цветения. Здесь собрано более 400 сортов роз и около 5000 кустов. Одна из самых больших коллекций в Латвии. Гостей ждут экскурсии, мастер-класс по посадке роз, творческие занятия и даже интерактивная игра в розарии.
1: Кстати, именно в этом ботаническом саду еще в 1965 году началась селекция латвийских роз. За эти годы здесь вывели 23 сорта парковых роз, многие из которых носят женские имена, например, Агнесе, Алисе, Лига и Зайга. Так что это отличный шанс не только полюбоваться цветами, но и узнать их историю. А еще у нас есть прекрасный шанс послушать London Beat «I've been thinking about you». Ее и послушаем.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: У тебя была какая-нибудь любимая игрушка в детстве?
2: Да, была. Более того, она еще осталась у меня и бережно храню.
1: А мои все куда-то потерялись. У меня, кстати, тоже была такая собачка разноцветная. Она была желто-коричневого цвета. Я ее звала Коки. Но если вы до сих пор храните своего старого плюшевого мишку и считаете его полноправным членом семьи, то японцы вас поймут как никто другой. В перфектуре Киото открылся необычный синтоистский храм, созданный специально для мягких игрушек и их владельцев. Здесь можно будет помолиться вместе со своими плюшевыми любимцами. В основе идеи вообще лежит традиционная японская философия о том, что все вокруг, от природы до вещей, взаимосвязано и обладает своей душой.
2: Разделяю. Придумал этот проект Камити Харигути. Вообще-то у него уже есть уникальный бизнес – больница для плюшевых игрушек, где потрепанным любимцам официально оказывают медицинскую помощь. Зашивают швы, выводят пятна, меняют наполнитель, но если игрушка уже совсем пришла в негодность, теперь ее можно проводить в последний путь со всеми почестями. В Японии есть древний обряд прощания с куклами. В новом храме над ними будут читать молитвы, а позже проводить ритуальное сожжение и хранить прах в специальном мемориале.
1: Официально этот необычный храм откроется уже скоро, 7 июля. Традиционный и очень красивый праздник Танабата, когда японцы любуются ночным небом. Так что, если вы будете в Киото со своим любимым медведем, вы знаете, куда заглянуть. Ну а мы продолжаем беречь свои лучшие детские воспоминания, настраиваем приемники погромче, ведь в эфире Retro FM Латвия звучит только добрая музыка трех поколений.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teicu studēt LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Доброе утро. В Риге 9 часов. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Европа продолжает страдать от мощной волны жары. Экстремально высокие температуры уже привели к сотням смертей, перегрузке больниц и массовой отмене мероприятий. По данным властей разных стран, число жертв продолжает расти. Синоптики предупреждают, в Центральной и Восточной Европе пик жары еще впереди. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Испании. В странах Евросоюза согласовали масштабную реформу правил авиаперевозок. Она затронет миллионы пассажиров. Новые нормы предусматривают, в частности, бесплатную ручную кладь и дополнительные меры защиты для семей с детьми. При этом авиакомпании сохранят право взимать плату за более крупную ручную кладь. Ожидается, что новые правила вступят в силу в следующем году. Новое исследование показало, насколько финансово устойчивы жители Латвии. Оказалось, что у большинства запас финансовой прочности ограничен 3 месяцами. Многие столкнутся с серьезными трудностями вскоре после потери доходов. Согласно опросу компании Norstat, почти у 30% респондентов обязательные ежемесячные платежи превышают 500 евро. У 11% они составляют более 1000 евро в месяц. В ближайшие 3 года сменить жилье планируют почти 18% жителей Латвии. Половина из них собирается воспользоваться банковским кредитом. Остальные рассчитывают обойтись собственными средствами. Таковы данные опроса, проведенного по заказу банка СЭП. С 1 июля в Рижской ратуше меняется порядок оформления пропусков для посетителей. Заявку можно будет подать заранее на сайте самоуправления или на месте через информационный киоск на первом этаже. Завтра с 3 часов дня до 9 вечера в Рижском музее метеоритов пройдут мероприятия, посвященные Дню астероидов в Латвии 2026. Посетителям предложат разнообразную программу для людей разного возраста и с разным уровнем подготовки.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-32 градуса. На побережье плюс 23-26. Уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
3: прогноз погоды
6: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
2: Доброе утро всем, кто сейчас в дороге, в офисе, дома или где-нибудь между делами. 9 часов на часах, а значит, впереди еще целый час нашей утренней кампании. Елена Росохина, Александр Шунин с вами. Доброе утро!

0: Главный скандал в 39-м королевстве.
1: Что такое? Что случилось?
0: Сеть буквально кипит после выхода трейлера «Шрека 5». Фанаты в ярости рассматривают внешность принцессы Фионы. И сюжет новой части разворачивается спустя годы. Дети Огров уже выросли, и Шрек честно покрылся благородными морщинами. А вот Фиона... Фиона, судя по всему, нашла в болоте отличного пластического хирурга.
2: Зрители сравнили кадры и ахнули. У любимой зеленой великанши куда-то бесследно исчезли носогубные складки и каноничный второй подбородок. Зато глаза округлились, нос подозрительно уменьшился. Фанатам это жутко не понравилось.
0: Не понравилось.
2: Конечно, интернет шутит, что Фиона стала жертвой уколов красоты и современных бьюти-стандартов. Хотя изначально Шрек как раз и создавался для того, чтобы высмеивать всю эту глянцевую диснеевскую идеальность, а в итоге получается пластмассовый. Массовый мир победил.
0: В общем, пока Шрек честно стареет, Фиона, кажется, готовится к роли в новом сезоне «Эйфории». Кстати, озвучивать ее повзрослевшую дочку Фелиц

0: будет как раз Зендея. Оценить зеленый ботокс на больших экранах мы сможем еще не скоро. Мировая премьера пятой части намечена на лето 2027 года.
1: Ну а пока в Голливуде спорят о стандартах красоты, у нас на Retro-FM Латвия все настоящее, искреннее, проверенное временем, никаких фильтров и улучшений, стопроцентные хиты, прекрасные в любом возрасте.
0: Впереди после небольшой паузы демо с песней «Солнышко».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 9:12.
2: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mans – jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam – biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi – 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu – 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi, 330 ml – 49 centi. Maxima.

0: Ретро FM Латвия и Руставанет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Больше недели при плюс 40. Почему Европу накрыла аномальная жара?
2: Омбудсмен за 3,5 месяца заработала более 26 тысяч евро.
1: Baltic International Air Show 2026.
2: Как полетелось? А в понедельник в Латвии ожидается сильная жара.
1: Сборная Канады – первая команда в 1/8 финала чемпионата мира.
2: Бразилец Филиппе Гэбриэл откровенно о жизни в Латвии, знаменитых друзьях и гражданстве.
1: Киммел Квартал стал популярным местом тусовок. А кто владельцы?
2: В Риге установлен новый рекорд Гиннесса – видеорепортаж.
1: Венгерский истребитель выпустил над Ригой так называемую тепловую ловушку. Рубрика «Видео».
2: В Германии зафиксировали самую теплую ночь в истории.
1: Хакер хочет 618 600 евро за расшифровку данных ЛВМ.
2: Месси достиг невиданного рекорда в истории чемпионатов мира.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Pēc zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Ievērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon!
3: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus ОЦТАС LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus ОЦТАС LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus ОЦТАС LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus ОЦТАС LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs!
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs!
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs! Ikdienīgais!
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV!

0: Вот только что с Александром обсуждали, что завезли к нам на кухню мороженое, и о том, что мы его до сих пор так и не попробовали, потому что
1: в жару, не очень-то хочется есть.
0: Да, заметили ли вы, что как только на улице вырубают настоящее лето и жару, вот этот самый аппетит, он прямо испаряется. Мысль о наваристом супе или плотном обеде вызывает лишь тоску. А вот холодная минералка или сочный арбуз – лучший хит дня. Я, кстати, уже месяц целый покупаю себе эти арбузы, очень радуюсь. Ученые поспешили нас успокоить. Это все не каприза организма, а самая настоящая защита от перегрева. Оказывается, за все отвечает наш мозг, а точнее гипоталамус. И в жару он работает как умный кондиционер.
1: Как это работает? Чтобы охладить тело, мозг направляет кровь ближе к коже, чтобы сбрасывать лишнее тепло. Желудок в этот момент временно остается на голодном пайке, а ведь переваривание тяжелой еды – это колоссальный труд, который выделяет кучу внутренней энергии и раскаляет нас изнутри. Поэтому мозг берет и блокирует гормон голода, заменяя его сигналами сытости и мощной жажды. Поэтому пить хочется постоянно, а смотреть на еду нет.
0: Диетологи советуют в такие дни не насиловать организм. Забудьте про горячее и жирное. Переходите на легкие салаты, сочные фрукты, йогурты и орехи. Ешьте по чуть-чуть, но часто, чтобы не перегружать свой внутренний мотор. Ну а мы на Retro FM Latvia готовы подкормить вас отличным музыкальным рационом. Сразу же после Леши Павленко с новостями и погоды.
2: Доброе утро. Государство будет компенсировать ущерб, причиненный падением беспилотников. Латвия Свалстмежи планирует уже на этой неделе полностью восстановить поставки древесной продукции. Пассажир Вилсенс сегодня назначит 5 дополнительных рейсов в Дубулт и обратно в Ригу. В столицах стран Балтии продолжают снижаться цены на топливо. За 5 месяцев самоуправление выплатили жителям более 2 миллионов евро на покрытие медицинских расходов. В Латвии растет участие безработных в программах обучения, однако этот показатель по-прежнему ниже среднего уровня по Евросоюзу. До 30 сентября молодежь может подать заявку на призыв в службу государственной обороны в следующем году. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 28, плюс 31.
0: Столица Латвии солнечно, без осадков, днем плюс 28, плюс 30.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
1: Тельцы. Не стоит подливать масло в огонь, как бы вам не хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий. Ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
0: Близнецы. Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
1: Раки. Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
0: Львы. Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.
1: Девы, остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
0: Весы, сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят.
1: Скорпионы, сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
0: Стрельцы, сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым. Вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто выяснится ближе к вечеру.
1: Козероги, никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
0: Водолеи, сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только им, но и вам.
1: Рыбы, сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.

0: Признавайтесь, бывало такое? Отработал смену, находился по магазинам, спина гудит, в голове только одна мысль, как же хочется присесть, а лучше сразу прилечь. Если да, то сейчас вам, наверное, станет чуточку легче. По крайней мере, ваши масштабы усталости точно померкнут на фоне индийского монаха по имени Даулат. Этот мужчина не садился и не ложился последние 5 лет.
1: А все потому, что Даулат дал суровый обет простоять на ногах целых 12 лет ради духовного очищения. Чтобы хоть как-то спать, он использует специальные подвесные ремни и качели, на которые опирается ночью. Врачи, конечно, в тихом ужасе от такой практики и предупреждают о вреде для здоровья, что называется, не повторяйте это в домашних условиях. Но аскет непреклонен, впереди у него еще 7 лет стояния.
0: Так что, друзья, если вы сейчас сидите в мягком кресле или едете в машине, не цените этот момент комфорта. Нам-то с вами такие крайности точно не нужны. Давайте просто выдохнем, расслабимся и устроим 5-минутку приятного отдыха. Включайте Retro FM Latvia. Будем слушать хорошую музыку.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV. Ikdienā skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems 2 veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši Sweet 3 eiro 49 centi. Rimi – gudra izvēle. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: В Casino Guy выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели триммер 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Grunder, рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Casino Guy. Предложение действует в магазинах Casino Guy и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Grantis. Профессионал palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.

0: жители, предприятия и объекты общественной инфраструктуры. После инцидента в сфере кибербезопасности компания «Латвиасвалстсмежи» планирует уже на этой неделе полностью восстановить поставки древесной продукции. Компания «Пассажир Вилсенс» сегодня назначит 5 дополнительных рейсов в Дубулты и обратно в Ригу. В результате поезда на этом направлении будут ходить каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. На прошлой неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились. Исключением стал бензин в Вильнюсе. В конце недели самые высокие цены на бензин были в Риге, самые низкие в Вильнюсе. Дизельное топливо оказалось самым дорогим в Вильнюсе и самым дешевым в Таллине. За 5 месяцев самоуправление выплатили жителям более 2 миллионов евро на оплату медицинских расходов. Это один из видов дополнительных социальных пособий, которые предоставляют самоуправление. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях. Об этом сообщает Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, однако все еще не достиг 10%. Латвия также отстает от среднего уровня по Евросоюзу. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подать заявку на службу государственной обороны. Службу можно будет начать в январе или июле следующего года. Подать заявку можно на сайте kliustikaravirs.lv.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-32 градуса. На побережье плюс 23-26. Уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: brīņu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Reklāma.
2: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
10: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
11: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
12: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 «Хайп Хоккей». Кубок 8 наций 18 и 19 июля в аре...

0: Сервис.ЛВ. Ждем вас.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: наушнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия». Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбес программа ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лейпе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 24-26 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 28-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха. Сегодня днем плюс 28-30 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбес программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
9: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis ОЦТАС LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis ОЦТАС LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis ОЦТАС LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis ОЦТАС LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
10: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu Hiti un TV3 Group.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности Веса-Лыба. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830302.
5: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 24-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 28-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха. Сегодня днем плюс 28-30 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Nordkart, Nordkart, mana izvēle! Nordkart, Nordkart!
3: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
5: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в Полировка ЛВ. Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с Полировка ЛВ. Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. Полировка ЛВ. Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
6: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
9: Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сабдоски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте RitaFest.lv или по телефону 27196333.
10: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25456456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадис 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
11: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
1: Reklāma. Акционерное общество. Латвия с кредитной полицией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Правительство утвердило поправки к правилам компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате военных инцидентов. Документ определяет, как государство будет возмещать прямой ущерб, причиненный прилетом дронов и другими военными инцидентами. Компенсации смогут получить жители, предприятия и объекты общественной инфраструктуры. После инцидента в сфере кибербезопасности компания «Латвия» Валсцмежи планируют уже на этой неделе полностью восстановить поставки древесной продукции. Компания Passenger Wilsens сегодня назначит 5 дополнительных рейсов в Дубулты и обратно в Ригу. В результате поезда на этом направлении будут ходить каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. На прошлой неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились. Исключением стал бензин в Вильнюсе. В конце недели самые высокие цены на бензин были в Риге, самые низкие в Вильнюсе. Дизельное топливо оказалось самым дорогим в Вильнюсе и самым дешевым в Таллине.

0: также отстает от среднего уровня по Евросоюзу. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подать заявку на службу государственной обороны. Службу можно будет начать в январе или июле следующего года. Подать заявку можно на сайте kleustykaravirs.lv.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков, ветер умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 24-26 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 28-31. В Риге сегодня солнечно, без осадков, температура воздуха сегодня днем плюс 28-30 градусов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:15.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
2: Внимание, Латвия! Магазин Цита Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
3: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
4: Kazdara tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Цитрусовый десерт Итальямо 200 грамм, евро 49. Вяленые помидоры 100 грамм, евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм, евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Savu stūrītis jau šovasar, tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палыдзības программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палыдзības программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и настроения. С вами я, Катя Ерофеева, значит, на Retro-FM Латвия стартует программа по заявкам «Привет в обед». Здесь звучат ваши послания на всю страну, поэтому оставайтесь с нами, будем начинать.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. С прошедшим днем рождения семья Разумовских спешит поздравить Анну Габран из Риги. Анна, принимайте пожелания солнечного настроения, легко и виртуозно решать все задачи и быть счастливым человеком. Принимайте поздравления от семьи Разумовских. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: reklāmā. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Krēmsiers Philadelphia 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Signetbanka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Валентины Баерун из Елговы от внуков и правнуков. Валентина Степановна, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания крепкого здоровья, много энергии и вдохновения в каждом дне. Ваши внуки и правнуки сегодня спешат подарить вам тепло и внимание. Принимайте! С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло, которым делитесь. Вновь услышимся завтра в 14 часов. Ну а пока жду ваши послания на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Всем красивого дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Нет энергии? Проверь здоровье. В центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код центральной лаборатории 01006832.
3: Гаражи тетим, пасарница ар земи мамай, дзивоку с вацмаминяй, вай пиртиня лауку с вац Tavam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank. Finansējums gudrām izvēlēm.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Билеты на Билетсервис ЛВ. Ждем вас.
1: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Reklama.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Непропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сап-доски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте RitaFest.lv или по телефону 27196333.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Reklāma. Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1 eiro 19 centi. Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7 eiro 69 centi. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi, 1 eiro 39 centi. Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Правительство утвердило поправки к правилам компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате военных инцидентов. Документ определяет, как государство будет возмещать прямой ущерб, причиненный прилетом дронов и другими военными инцидентами. Компенсации смогут получить жители, предприятия и объекты общественной инфраструктуры. После инцидента в сфере кибербезопасности компания «Латвия» Валстсмежи планируют уже на этой неделе полностью восстановить поставки древесной продукции. Компания Passenger Wheel Sense сегодня назначит 5 дополнительных рейсов в Дубулты и обратно в Ригу. В результате поезда на этом направлении будут ходить каждые 15 минут с 10 утра до 8 вечера. На прошлой неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились. Исключением стал бензин в Вильнюсе. В конце недели самые высокие цены на бензин были в Риге, самые низкие в Вильнюсе. Дизельное топливо оказалось самым дорогим в Вильнюсе и самым дешевым в Таллине. За 5 месяцев самоуправление выплатили жителям более 2 миллионов евро на оплату медицинских расходов. Это один из видов дополнительных социальных пособий, которые предоставляют самоуправление. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях. Об этом сообщает Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, однако все еще не достиг 10%. Латвия также отстает от среднего уровня по Евросоюзу. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подать заявку на службу государственной обороны. Службу можно будет начать в январе или июле следующего года. Подать заявку можно на сайте kļūsti.karavīrs.lv.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
7: Мадам, месье, сильвупле, на вечерний променад. Это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе.

0: точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Итак, мадам месье, предлагается провести эти 3 часа вместе. Сделаем какой-нибудь конкурс интерактивный. Нет, что-то как-то я соскучился по таким активностям. Ну, послушаем музыку. Я залез в интернет, есть интересные факты. Короче говоря, давайте проведем эти 3 часа вместе.

0: На Ретро FM Латвия.
1: Ну и как вы провели длинные выходные? Как вы провели Лиго? Я надеюсь, с полной, я бы сказал, самоотдачей празднику и с полным желанием отдохнуть, что называется, перезарядить батарейки. А потом, когда вот наступает новая трудовая неделя, то сразу вспоминается этот пирожок известный, что душа несла мешок из кожи, набитый мясом и костьми, на ненавистную работу к восьми. Ну, я бы сказал, конечно, что... Про меня нельзя было бы сказать, что на ненавистную работу. Я, честно говоря, отдохнул и с кайфом вновь здесь приземлился за пультом в студии Retro FM Latvia. Хотя некоторые утверждают, что правильную и праведную жизнь начинаешь вести тогда, когда на грешное уже не остается ни сил, ни денег, ни здоровья. Я вам скажу, не мой случай. Праздники были хоть и такие гучные, что называется, но и здоровье, и силы, и деньги присутствуют. Поэтому нет, я вам скажу, с полным пониманием и, скажем так, желанием я сегодня здесь в студии до 19 буду присутствовать. Но, хотя, с другой стороны, умные люди говорят, что все люди приносят счастье. Одни своим присутствием, а другие своим отсутствием. Поэтому я надеюсь, что мы с вами присутствуем на одной волне и друг другу будем приносить счастье. Таким образом, добьемся гармонии. Ну, а находясь в гармонии с собой, ты невольно начинаешь раздражать окружающих. И окружающие на тебя смотрят и думаешь: «О, блин, а это-то как? А ух, как!» И возникает такая чисто человеческая зависть. Поэтому спокойненько, так сказать, никого не раздражая, но тем не менее, будем искать эту самую гармонь. Ну, если гармонии нет, то, так сказать, сами себе наливаем и гармонируем. Что касательно желания идти на работу, ну, если честно, конечно, с утра проснувшись, была такая легкая, появилась мыслишка: «Ах, все-таки лениво, вот лень, может быть». А с другой стороны, опять я вспомнил умных людей, которые говорят, что лень – это лучший из семи смертных грехов, потому что он мешает нам совершать другие шесть. А посему, да здравствует лень в хорошем исполнении, и до 19 давайте вместе делать радио.

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
4: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
6: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

0: на Retro FM Latvia.
1: Так лениво, не спеша, нырнул в интернет и получил массу удовольствия. Все-таки вот кладезь мудрости, можно сказать, человеческой. Ну и, с другой стороны, иногда такое подспорье, да, что интересненького в мире произошло, где мы берем самую последнюю информацию? Правильно, в интернете, только, ну, надо фильтровать, из каких, скажем, с каких сайтов какую информацию мы берем. Ну, что сегодня у нас? Праздник объятий, как утверждают в интернете. Можете запросто кого-то обнять и сказать: «Сори, у меня алиби, я не пристаю, это просто hug holiday day». Да, и все, и взятки гладкие. Международный день рыбака, оказывается, сегодня отмечается. Ой, как я, кстати, вот на выходные, на праздники рыбки покушал вкусной. Ой, какая вкусная была филе из камбалы. Да, слово «рагоцемс» вырвалось случайно, конечно, у меня, где так вкусно эту камбалу подавали. Вот, день черешни. Кстати, надо будет заглянуть на ночной рыночек сегодня и приобщиться, как-никак, день черешни. А я еще сегодня, как говорится, ни в одном глазу, ни одной косточкой. Да, даже нехорошо как-то. Стыдно, Кашевский, ой, стыдно. Ладно, приобщимся, что еще далее? Международный день грязи. Мама ты мия. Как же мы это будем отмечать-то, а? Изваляемся, намажемся. Понятно, что лечебной грязи. Но, ладно, это пока оставим за скобками. Ну и что еще? О, день учреждения Нобелевской премии. 126 лет назад. Было это 29 июня. Да, Альфред Нобель после того, как увидел, что творит его изобретенный динамит, понял, что пора создавать такой фонд для того, чтобы люди не только негативным, скажем так, способом и негативом вспоминали его имя, но и что-то положительное, чтобы было. Да, это, кстати, история очень поучительная по поводу того, как создавалась и учреждалась Нобелевская премия, и за что ее в данный момент присуждают, и кому, за какие заслуги. Полюбопытствуйте, на самом деле, если вы не в курсе, то чтиво очень даже интересное. Ну, пока давайте сделаем паузу.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Ткашевский.
2: Но то, что сегодня день фотоаппарата отмечается, это замечательно, потому что, ну, фотоаппаратом, я думаю, каждый из нас баловался, по крайней мере, в детстве. Ох, у меня был крутой фотоаппарат по тем временам, смена, да. Ну, как давно это было, господи ты, боже мой. Но зато это была такая страсть, что я там закрывался по ночам в ванне, в ванной комнате, и в ванне проявлял там, расставлял ванночки, проявители, фиксажи, и этот увеличитель у меня был, господи ты, боже мой. Но было дико увлекательно. Ну ладно, оставим фотоаппарат в покое, не будем трогать его руками сейчас. А Международный день рыбака, International Fisherman Day, вот это да, это те люди, которые вот ловят для нас с вами эту самую вкусную камбалу, например, совершенно конкретно, как я ее на выходные, да, покушал со вкусом. А совершенно конкретно в Гренаде сегодня, несмотря на Международный день, Гренада сегодня отмечает свой день рыбака. И все. Гренада говорит: да идите вы все лесом. И мы вот отмечаем свой день рыбака, и все, и точка. Ну, а мы с вами до Гренады, я думаю, там далековато будет. Не успеем, как говорится, дойти и доплыть до конца рабочего дня. Поэтому давайте отмечать Международный день рыбака какой-нибудь рыбной песней. Договорились?
3: Не заезжайте к Лехе. Это вам советует Мартын Мартан.

0: пацаны, а где форель?
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
2: На Ретро FM Латвия.
3: Ну, иногда, отправляясь на рыбалку, бывает и так, как в вышеуслышанной песне. Окей, поехали дальше.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
5: Signet Banka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены, а Linux Complex со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Allwell Ballardi за полцены и Lilbiotic со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: О, гран мерси за ваши отзывы, за ваш фидбэк. Это умное слово такое, да, фидбэк. Угу. А, за то, что вы, так сказать, не оставляете меня тут в гордом одиночестве. И я, честно говоря, порадовался. Тут пришла одна филичита и такой заковыристый вопрос. Судя по всему, сейчас секундочку посмотрю. Судя, да. Да, женщина написала. А как насчет послепраздничного итальянского цеха? Знак вопроса. И куча смайликов. Что ж я могу сказать, уважаемая Елена? Конечно, будет. Будет вам, как говорится, итальянский цех. Будет и... А вот этого артиста... О, какие у нас радиослушатели продвинуты. Окей. Ладно, поищем, поищем. Так что итальянский цех сегодня будет такой непростой, а знатоки, это радует, что есть знатоки и любители итальянской музыки, а не только я тут один сижу и пропагандирую и ратую за итальянцев. Это, дамы и господа, радует. Ну что ж, давайте потихонечку уже будем двигаться к финалу этого часа. Как-никак, не за горами выход Павленко в эфир.
3: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
4: Студии Эдмунд Кашевский.
2: Да, Алексей сейчас должен прибежать сюда при параде и принести нам, надеемся, что кучу хороших новостей и замечательный прогноз погоды. Да здравствует лето, которое наконец наступило. Я понимаю, еще 2 дня максимально, а потом будет все как обычно, к сожалению, добавим. Ну, может, Алексей что-то другого наколдует? Поживем, увидим. Как говорится, еще пару минут. Вот Милен Фармер. Затем до новостей еще выйдет реклама. Ну, а потом уже Алексей. Посмотрим, что принесет.

0: на Retro FM Latvia.
1: Вечерний променад.
2: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Реклама.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказывали помощь людям разных возрастов. Серьезных или трагических случаев, связанных с воздействием жары, зафиксировано не было. В службе напоминают, в жаркую погоду жидкость нужно пить регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. В часы, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в хорошо проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелых физических нагрузок. Надзор за небанковскими кредиторами должен перейти к Банку Латвии. Об этом заявил министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, европейское регулирование движется в этом направлении, и механизмы надзора по всей Европе постепенно будут выравниваться. Поэтому этот вопрос все равно придется решать. При этом министр отметил, что сопротивление со стороны отрасли остается довольно сильным. Чтобы владельцы удостоверения личности EID-карт могли дальше пользоваться квалифицированной электронной подписью, в Латвии разработают решение удаленной квалифицированной электронной подписи для карт с микрочипами определенного поколения. Целью хакера, совершившего кибератаку на Латвию с Valstsmeži, было скорее привлечение внимания, а не получение прибыли. Об этом заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. По ее словам, большая часть услуг и систем предприятия уже восстановлена. Евросоюз может подойти к предстоящему отопительному сезону с самыми низкими запасами природного газа за последние 15 лет. Это может привести к росту цен на газ зимой как для предприятий, так и для домашних хозяйств. Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков сообщает газета Financial Times. Банк Латвии в четверг выпустит набор коллекционных золотых монет «Золотые семена». В комплект войдут 5 одинаковых золотых монет в форме семян, помещенных в одну капсулу. Тираж составит 2500 комплектов.
7: Прогноз погоды вместе с LKPP-LV. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
7: Прогноз погоды вместе с LKPP-LV. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
8: Приветствую вас еще раз. И до 19 мы вместе на Retro FM Латвия. Меня зовут Эдмунд Кашевский.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 5:14.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Вы знаете, дамы и господа, далее будет следующее. Сейчас после следующего музыкального произведения у нас случится феличита, а затем в какой-то момент мы один мощный день рождения отметим. Ну и, естественно, конечно, и в итальянский цех надо заглянуть не без этого.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: А вот и Феличита, прилетевшая на 244-244-14. Здравствуйте! Здравствуйте! В день фотоаппарата для всех владельцев правильных фотоаппаратов хотелось бы услышать хорошую песню. Ну что ж, уважаемые счастливые обладатели правильных фотоаппаратов, Александр Рапсодиевич дарит вам красивую песню и, что называется, по профилю.

0: присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV!
3: Reklāma. Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kāvums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
8: Hesburger! Nordkart, Nordkart, mana izvēle! Nordkart, Nordkart!
1: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Ērik, отвези меня туда, где пахнет летом.
10: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lelairbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
11: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
12: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. Центральная лаборатория. До конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в Эсалыба. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории
13: 01006832.
1: Вечерний променад.
14: Вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На ретро-ФМ Латвия.
2: Кстати, вы уже успели посмотреть фильм про Майкла Джексона? И если нет, советую еще раз. И знаете почему? Потому что это стало новым, как бы сказать, бестселлером на кинорынке. Эта картина бьет кассовыми сборами даже таких гигантов, как Oppenheimer. Так что, я думаю, вы должны просто, если еще не удосужились, вы просто должны сделать над собой усилие сходить и посмотреть эту картину. Ну а почему я вам так советую? Да потому что благодаря буму этого фильма сейчас опять-таки во всякие всевозможные чарты и списки популярных исполнителей возвращается как раз-таки Майкл Джексон со своими композициями. Вот что делает великое кино, дамы и господа. Кто-то там говорил, дедушка, по-моему, говорил, что важнейшим из искусств для нас является, правильно, кино. Вот.

Вот они, вечные ценности. Вот он, Smoke on the Water. А почему запущен в эфир? Да потому что сегодняшний день, 29 июня, имеет отношение к группе Deep Purple, что называется, самое ни на есть прямое. А вокалист Иан Гиллан покинул группу Deep Purple как раз-таки 29 июня. И было это в 1973 году. Сказал «нафиг» и ушел. Кстати, концерт коллектива в Осаке, что в Японии, стал их последним выступлением в классическом таком составе, который держался с начала 70-х. Ну, Иэн Гиллан и Роджер Гловер потом вновь, конечно, воссоединились с группой, но было это уже в далеком 1984-м. А еще сегодня на свет появился не кто-нибудь, а Ян Андерсон Пейс. Британский барабанщик наиболее известен своим творчеством в каком коллективе? Правильно, в составе группы Deep Purple. 29 июня 1948 года. Господи, как это было давно. Сколько лет дяденьки-то, а, уже? Но, кстати, единственный участник Deep Purple, входивший во все составы, при этом никогда не был лидером коллектива, ему это не надо было. Ну, а он стал одним из первых барабанщиков хард-рока, сумевшим внести в свой стиль элементы свинговой и джазовой техники. Ну, я думаю, что люди, которые связаны с музыкой, они понимают, о чем я говорю. Да, и посему, как говорится, человека можно считать новатором в какой-то момент. А после распада Deep Purple Ian Paice стал участником новой супергруппы, которая называлась Paice, Ashton and Lord. В 1976 году это было. Джон Лорд организовал свой состав и пригласил туда Яна Пейста. А группа записала один альбом, а затем отыграла только 5 концертов и... В 1977-м команда распалась во время записи своего второго студийного альбома. Чего не поделили, об этом история умалчивает. Однако, ну мы-то с вами знаем, что обычно, вот когда такие коллективы, супергруппы распадаются, то это в основном 3 фактора. Это амбиции каждого человека, эго, так называемое, это деньги и это женщина, как вот, например, в случае The Beatles. Но вернемся к Пейсту. В 1979 году Дэвид Ковердейл попросил Яна Пейса присоединиться к Whitesnake для тура по Японии, и они даже записали альбом. Ну и Пейс, как говорится, прижился, остался участником группы в течение следующих 3 лет. Но! Опять-таки из-за музыкальных на сей раз разногласий с Ковердейлом Пейс покидает коллектив и говорит «Sorry, еще раз sorry, Дэвид, но не сошлись мы с тобой музыкальными вкусами». Ноябрь 1982 года Ян Пейс присоединяется к Гэри Муру для записи альбома. После этого Пейсу предложили войти в состав Гэри Мур Бэнд, и он согласился и сотрудничал с Муром аж до апреля 1984 года, когда произошло воссоединение Deep Purple. Ну и в конце 80-х Пейс участвовал также в сессионной работе с Питом Йорком и Джорджем Харрисоном. В 99-м году Пол Маккартни приглашает Пейса на запись своего альбома «Run, Devil, Run», после чего состоялась даже серия совместных концертов, и все это дело, знаете, где закончилось с Маккартни и у Пейса? 14 декабря 99 года они дали концерт в легендарном ливерпульском клубе The Cavern, откуда Beatles и начинали. Ну а в 2000 году на Миллениум в австрийском городе Гмунден, я надеюсь, я правильно произнес по-немецки, Гмунден, Ян Пейс вместе с лучшими барабанщиками мира выступил на фестивале, который так и назывался Super Drumming 2000 или, ну, 2000-е. Как-то вот так складывалась творческая биография этого замечательного музыканта. Ну, я предлагаю это отметить еще хотя бы одним музыкальным треком в исполнении этого фантастического коллектива. Одна из моих самых любимых композиций у них, кстати. «Женщина из Токио». В переводе «Woman from Tokyo».

Эх, как именинник дня сегодняшнего на барабанах наяривает, а? Да. Помню, мы хулиганили в свое время эту песню, когда исполняли на танцах. Мы пели не «My Woman from Tokyo», а пели «My Woman from Barnaul». Чем приводили в восторг тогда публику танцующую? Почему Барнаул? А черт его знает. Просто как-то так вот... ну, как-то так случилось и случилось. Так что я на Пейса с днем рождения. И поехали дальше.

0: ar Retro FM Latvijā.
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
9: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
12: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
13: Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сап-доски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте RitaFest.lv или по телефону 2719-6333.
14: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
15: Akcija līdz 9. augustam.
16: Večerni promenā.
0: Večerni promenāt.
16: Večerni promenāt.
0: На Retro FM Latvijas.

0: на Retro FM Latvia.
1: Да, конечно, не на теплоходе, а на своих двоих. В студии сейчас появится Алексей Павленко. Да. Ну что, ждем новостей и ждем прогноз. Погоды ядрит твой коцень.

0: Na Retrofem Latvijā.
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
2: Reklama. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказывали помощь людям разных возрастов. Серьезных или трагических случаев, связанных с воздействием жары, зафиксировано не было. В службе на

0: напоминают, в жаркую погоду жидкость нужно пить регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. В часы, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в хорошо проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелых физических нагрузок. Надзор за небанковскими кредиторами должен перейти к Банку Латвии. Об этом заявил министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, европейское регулирование движется в этом направлении, и механизмы надзора по всей Европе постепенно будут выравниваться. Поэтому этот вопрос все равно придется решать. При этом министр отметил, что сопротивление со стороны отрасли остается довольно сильным. Чтобы владельцы удостоверения личности EID-карт могли дальше пользоваться квалифицированной электронной подписью, в Латвии разработают решение удаленной квалифицированной электронной подписи для карт с микрочипами определенного поколения. Целью хакера, совершившего кибератаку на Латвию с Valstmeže, было скорее привлечение внимания, а не получение прибыли. Об этом заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. По ее словам, большая часть услуг и систем предприятия уже восстановлена. Евросоюз может подойти к предстоящему отопительному сезону с самыми низкими запасами природного газа за последние 15 лет. Это может привести к росту цен на газ зимой как для предприятий, так и для домашних хозяйств. Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков сообщает газета Financial Times. Банк Латвии в четверг выпустит набор коллекционных золотых монет «Золотые семена». В комплект войдут 5 одинаковых золотых монет в форме семян, помещенных в одну капсулу. Тираж составит 2500 комплектов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Ну, привет-привет еще раз. До 19 будем вместе на Retro FM Латвия. Это Эдмунд Кашевский.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Но в ближайшие несколько минут будет очень активно и агрессивно, прямо скажем, по-рок-н-ролльному задорно.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Rock Around the Clock и Билл Хейли. Сейчас до него дойдет очередь. А вообще у меня такие две музыкальные новости. Одна около музыкальная, вторая, 100% музыкальная. Вы знаете, что 29 июня 1985 года в Нью-Йорке на аукционе был продан бывший Rolls-Royce Джона Леннона. Продали машину за 2 229 тысяч американских долларов. Этот размалеванный Rolls-Royce, который на многих фотографиях, где можно Джона видеть на фоне этой машины, я думаю, что вы понимаете, что это, так сказать, идентифицируете эту звуковую информацию с визуальным рядом и понимаете, что это за машина. А еще ранее на 30 лет, 29 июня 1955 года, появился Rock Around the Clock. Он появился и выскочил на первое место в американском хит-параде. И вот Билл Хелли оставался на этом первом месте с Rock Around the Clock, причем уже не одну, не две, а целых 8 недель, то бишь 2 месяца. По тем временам, 1955 год, это был ошеломительный успех, и специалисты и критики эту дату утверждают, что можно считать днем рождения рок-н-ролла. Вот так, дамы и господа, оказывается. А мы-то думали, что все это просто песня. Ну, подумаешь, Rock Around the Clock и все. Нет, это, люди добрые, знаковое музыкальное произведение. Ну и отсюда поехало и понеслось. Все в стиле рок.

0: Но, кстати, у нас в Риге тоже есть ребята, которые так умеют на инструменте исполнять рок, рокабилли. Да и тот же Жилинский, Гинт, и тот же Рома из Джокерсов. Да много хороших музыкантов на самом деле в Риге.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Reklama. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – 99 евро. Туристический стул Outliner – всего 4,99. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах «Касин Укай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
5: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
6: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
7: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universal veikalā un Stokman LV.
8: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
9: Вместе с международной платежной компанией Декта.
10: Вечерний променад.
11: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
1: Ну что, люди добрые, как говорится, в таких случаях мужик сказал, мужик сделал, обещал сегодня запустить итальянский цех, стало быть, беру и запускаю. Знаете, что радует? Я уже говорил, что радиоаудитория наша, ну, продвинутая и знает не только Адриано Челентано или Альбано и Ромино Пауэр из итальянской эстрадной, так сказать, золотой обоймы. А оказывается, народ знает. Елена, спасибо вам за то, что вы знаете такого человека, как Друппи. На самом деле, Джампьеро Аннелли. Ну что ж, давайте послушаем друга сердечного.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Не, ну на сегодня, наверное, уже ограничимся итальянской музыкой. Ну, или, а подумаем еще.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: Ну, вообще-то еще есть парочку интересных моментов, которые хотелось бы высветить под занавес своего эфирного действия сегодня. В частности, вы знаете, в Аргентине уже 53 года, как отмечают 29 июня, День аргентинского видеооператора. Я не знаю, как насчет аргентинских, но наших латвийских видеооператоров я... ценю, уважаю, и когда сотрудничаю, всегда получаю кайф от профессионализма этих ребят, которые умеют, если ведь захотят и сумеют, правда, да. Да, как-то фамилия Евсей вырвалась случайно у меня. Так, что еще интересного? 29 июня 1916 года, это было 110 лет назад ровно, был выполнен первый полет на самолете компании «Боинг». То есть Боингу 110 лет сегодня исполняется, представляете? Да, какой прогресс, а какие машины часто летают под этой маркой. Ну, а следующее, я бы сказал, это для ленивых уже. Гений человеческой мысли подумал о Лени. Ведь 29 июня 1925 года, ровно 101 год назад, в Америке, в США, была запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием. Ну, кто-то выругался в присутствии лампочки, отсюда пошло матовое покрытие. Но это не самая, так сказать, интересная информация для ленивых. Вот для ленивых, люди добрые. 64-й год, 29 июня. Там же, в Америке, в США, был изобретен пульт дистанционного управления телевизором. 62 года назад это было сделано. Ну и, как мы помним, лень — это лучший из семи смертных грехов, потому что он мешает нам совершать другие шесть. Поэтому, когда пропадает пульт от телека, он куда-то там под подушку залезает или куда-нибудь еще, то мы начинаем чуть ли не плакать и беситься. Где же? Ну, потом находим и воцарило опять-таки спокойствие.

вот, люди добрые, на сегодня, пожалуй, и хватит. Для понедельника более чем достаточно. А завершать я буду сообщением, которое пришло на WhatsApp в студию. Сегодня был на рыбалке и поймал щуку. Оказалось, не хуже камбалы. В общем, день рыбака удался. Ну и прогноз на данный час. В Лудзе 32 в тени, 47 на солнце. Это написал Виктор из Лудзы. Ну что ж, Виктор, хорошей вам не только рыбалки, но и хорошо пережить эту офигенную жару. Услышимся завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Дай бог нам всем эту жару перетерпеть, пережить. Пейте побольше воды. Об этом не только я вам буду напоминать, но вот в частности и Эрик Клэптон тоже присоединяется. Бай-бай, до завтра.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus.

0: 7:19. Brilliant! Izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Реклама. Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: 7:38.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS-кредит LV. SMS-кредит LV. Эксперт в своем деле.
8: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
9: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.eu.

0: сел.
1: 8:01.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Репе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Репе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. В Риепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 20 градусов, а днем плюс 25-27.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.